Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на gfm.ru.
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: эфире. DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Ловитой на Авито это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Полёт. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо под у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
15: Мамочке нужно ее оружие.
14: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
16: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка.
18: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 560-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: разбудилники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба, о-о, бонжорно, попкорно, ди вселенная, опять понедельник. Он как бывшая, знаешь, ты знаешь, что она вернется, но каждый раз надеешься, что этого не произойдет. Но мы поможем пережить эту бывшую, а точнее этот понедельник в шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Околанджа.
2: Самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично. Тоже отлично выглядишь. Ну, разбудильники всегда приходят в гости без предупреждения. А ты сам, Сай, любишь вот тех друзей, которые могут ворваться домой неожиданно, или все-таки зазваных гостей?
1: О, скажем так, в 15-16 лет это была норм. Но
2: когда
1: я...
2: с ноги к тебе,
1: да,
2: приятели,
1: да,
2: залетают.
1: А ну, как я чуть-чуть, ну, повзрослел, конечно, но предупреди хотя бы, чтобы у меня в холодильнике что-то было, понимаешь, или хоть что-то, ну, чем-то стол накрыть.
2: Вот, да, кстати, из этих даже соображений как-то неловко,
1: да,
2: когда у тебя холодильник пустой.
1: Уборку сделать, что ли? Раз в году, что ли?
2: Не, ну я вот сама без предупреждения в гости не хожу и такое же поведение одобряю. Но есть гости такие, знаешь, medium well, которые как бы наполовину званые.
1: Medium well — это что?
2: Наполовину готовые, наполовину званые. Когда звонят и говорят: слушай, я тут рядышком, через 5 минут забегу.
1: Да, это родной, конечно, это же, ну,
2: это норм,
1: ну,
2: это
1: хоть,
2: норм.
1: Хоть через окно залезает, без проблем абсолютно, конечно.
2: Пожалуйста.
1: Да, это другой, да, это как Винни-Пух говорит, да, кто ходит по...
2: В гости по утрам,
1: по утрам,
2: тот
1: поступает
2: мудро.
1: Жирненько, да.
2: Поэтому ждем мудрых людей в нашем эфире, ждем от вас заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом, пиши, как зовут, где живешь и кого хочешь разбудить. В наших мессенджерах также отмечайся.
1: Да, это шоу «Разбудилники», сегодня понедельник, как я уже говорил, он как бывшая. То есть надеюсь,
2: очень
1: что...
2: хорошее сравнение.
1: Да, надеюсь, что, что она не придет, но все равно, понимаешь. Так что а смехом обычно мы лечимся в этот день. Это называется смехотерапевтическая какая песня.
2: Сеанс начинается.
1: Да, песня ржака, ржем вместе.
2: Ну что, надо совместно.
1: Да, вместе, давайте, давайте, давайте. Легче, да?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь твои званые гости. Катя Бодрова.
2: Они званые гости. Как-то лучше звучит, да, обычно.
1: Да, кстати, по-свойски больше.
2: Да, в русском языке часто вообще говорят именно незваные гости, если не ошибаюсь, да?
1: Да, и в хорошем ключе.
2: Ну что ж, мы в хорошем ключе. Званые гости. Вот пробушка прямо сейчас. А как заказать эту?
1: Нужно оставить свое имя, город, просьбу, кого нужно разбудить в группе ВКонтакте под последним постом или отправить эту просьбу в наши мессенджеры.
2: Расскажу по секрету. Наша Настя, линейный продюсер, вышла замуж в субботу.
1: Буквально в субботу, да.
2: Долго гуляли, что мы с Катей. И пока.
1: Мы еще приходим в себя, ребята, да, поэтому извиняйте заранее.
2: Если что, да. Так, пишет нам Влад. Влад пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катюша и Саюша. Разбудите меня, мою жену Настю и кота из Москвы. Я сначала думал, кот Москва, а кота из Москвы. Как-то кот из Москвы, а они нет.
1: Ничего себе, кот москвич уже выиграл эту жизнь, я считаю.
2: И это не кличка, это как-то статус аристократа, понимаешь? Так, солнышко уже не будет, он пишет. Надо как-то вот по-другому просыпаться.
1: С помощью пробушки. Музлотерапии.
2: Музлотерапии. Подаем солнце через музыку. Let's go.

0: Доброго утречка, разбудильнички. Разбудите, пожалуйста, меня и мою мамульку. Сидим на работе и не можем проснуться. Понедельник день тяжелый, пишет Маргарита. Вместе с мамой работает. Семейный бизнес у девчонок.
1: Ух ты! Ну, кстати, иногда это не так уж и просто работать с мамой.
0: Она постоянно шапку наденет.
1: Конечно, и халявить и не можешь. Ну что ж, погнали. Мама и дочка. Включите тусовку. Я эту песню ставил на свадьбу,

0: Да уж, словами мне еще выучить. Ну что же, наш постоянный слушатель Максим отметился. Он у нас обожает Формулу-1, всегда следит. Он уже анонс уже сделал. Но чуть позже у нас будет Формула Сай. Но главное, что он пишет, что гонка была крутая на Мадринге. Вот так трасса называется. Вот. Так что отметился, что я здесь. Как бы всем хорошего дня. Макс, мы тебе того же желаем.
1: Доброе утречко, мои родные Саймон и Катя. Моя дочь Алена и Варвара спят очень крепко, и разбудить их невозможно. Может, у вас получится? Спрашивает Аня.
0: А может быть, не стоит им мешать, а?
1: А может, пусть поспят еще 5 минуточек. Да, еще? А мы для Ани, для мамы, устроим пробушку.
0: Ну, я вам расскажу про 5 минут. Да. Ну что ж, погнали. Да, прекраснее. Просыпайтесь. Не будьте невыспалачами. Ну что ж.

0: это утро проведем уже совсем скоро. Звони по телефону прямого эфира +7 495 956 101.2. Поиграй, классно проведи время, передай кому-нибудь привет, забери подарок от Радио DFM.
1: Yeah. Просыпаемся вместе. Это шоу «Разбудилки». Включи
0: тусовку.
1: Хватит, хватит.

0: Утренники на Радио ДФМ.
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Бам-бам-билам-бам-бам. Уата-бам-бам. Алоха, малоха. D-Family. Здесь каждый громкий чих находит свое «Будь здоров!» из соседней квартиры. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня сваха отраднинская Катя Бодрова.
4: Знаменитый африканский сват диджей Саймон.
2: В эфире игра «На паре».
4: Играть с нами будет Андрей из Ижевска. Андрюх, привет.
2: Оу, hello, Ижевский.
5: Доброе утро.
4: Мы можем сразу залететь с правил нашей игры и объяснить на очень простом примере. У тебя есть пара? Супруг, жена, девушка?
5: Так точно.
4: Как зовут?
5: Виктория.
4: Ну и вот
2: Андрей
4: мы тебе говорим.
2: Андрей и Виктория, кстати, звучит.
4: Очень.
2: Ну? Мистер Андрей и миссис Виктория.
4: И вот мы тебе говорим, Виктория, ты отвечаешь?
5: Андрей.
4: Да. Все твоя четко. Задача найти пару всему, что бы мы ни называли. Это будут и люди, и кони.
2: Ты ему что-то движется, короче.
4: И не движется. Всего нужно найти 5 пар. Если справишься, заберешь подарок от радио ДФМ. Готов?
5: Так точно.
4: Тогда начинаем.
2: Андрей, давай бодрее. Итак, жених.
5: Невеста.
4: Отлично. Человек-паук.
5: Паутина.
2: О!
4: Нормик.
2: Неплохо. Будильник.
5: Кровать.
4: Хорошо.
2: Окей, принимаем.
4: Хлебные крошки.
2: Штани.
5: Хлеб.
2: Очевидно, молодец. А я-то думал, штани.
4: Спасибо, Кэп. Да.
2: И еще один круг, да, у нас, да? Буратино.
5: Нос.
4: Кажется, 5 правильно выполненных заданий.
2: Я сказал бодрее, он все понял правильно.
4: Это значит, что ты побеждаешь, Андрюх, и забираешь подарок от радио ДФМ.
2: Теперь, по традиции, время приветов. У тебя есть ровно 8,5 секунд.
5: Всем огромный привет моему родному Ижевску. И, конечно же, вам огромное спасибо за ваши ежедневное бодрое утро.
2: О, зиба-зиба.
4: Ижевск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что золовка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер не детал от шкафа.

0: Просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на pizzafabrica.rf и заказывай.
1: ОИМА, Волга, окружная шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: Автозапчасти для иномарок в Экзит. Пошехонское шоссе 8А.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
6: Радио ДФМ.

Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, во всем можно найти плюсы, даже в понедельнике, потому что по понедельникам мы подводим итоги пятничного голосования рубрики «Микстуры Саймона». Мы голосовали за одну из самых крутых новинок. Вопрос, кто победил?
3: Ну, скоро узнаем. А так, да, как Катя уже сказала, музыкальный понедельник официально объявляется не таким уж и тяжелым. А пока мои счетные эльфы в мессенджере DGMC Simon досчитывают голоса, давай еще раз прокатиться по трекам-претендентам. Let's go, трек номер один. DJ Simon.

0: Ну что ж, Кач, вот три блюда перед тобой. А ты какое выбирала?
1: Я пытаюсь вспомнить. У меня отшибла память после свадьбы Насти, вероятно. По-моему, трек номер один. Я голосовала за него.
2: Ну, ты сначала хотела все три.
1: Это, да, тоже припоминаю, потому что все работы в сердечку попадали. Ну, так как нужно выбрать одну из работ, то все-таки номер один.
0: Так, первые и третьи бодались. В итоге вверх взял трек Номер три!
1: Но в силу того, что он мне тоже понравился, ничего не имею против.
0: Ну, тоже твой ребенок, вот, ты же всех выбрала. Ну что ж, это Джоэл Кори, Whisper называется. Но, правда, трек не еще потом поется, а вот... Слушаем!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных директоров.

0: 3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Партнеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08. По 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Просто дети.
2: Что вы разбудильники на радио ДФМ. Та самая рубрика «Формула Сай» для всех поклонников «Формулы-1». Прошел уикенд гоночный, и Саймон спешит с новостями.
1: Да, вчера состоялся Гран-при Испании на новой трассе Мадринг, то есть «Бешеное кольцо», если на прямой перевод.
2: Весело.
1: Кольцевые серии гонки, а это Мадринг, это в Мадриде состоялась гонка. Но до оглашения результатов расскажу пару интересных фактов о «Формуле-1».
2: Записываем.
1: Окей. Первый факт. Как пилоты F1 пьют воду во время гонки?
2: Через вот эту сосочку.
1: О, молодец, правильно мыслишь. Раз на скорости 300 км в час попросить официанта принести водичку неудобно, пилоты F1 пьют воду с помощью специальной трубки, соединенной с насосом и емкостью в болиде. То есть, чтобы сделать глоток, пилот нажимает специальную кнопку на рулевом колесе.
2: Так.
1: Насос подает жидкость под давлением. И вуаля! Водопой, водопой, водопой!
2: Как придумать максимально... Как усложнить максимально питье воды?
1: Ну, там же...
2: Через кнопочку.
1: Ну, понимаешь, Формула-1, там они же жадные на место. То есть минимум места надо.
2: Да,
1: то
2: вообще
1: есть...
2: вопрос. А в какой момент они это пьют, пьют водичку? Потому что там, в общем-то, никогда некогда.
1: Не, ну на поворотах, когда снижаешь скорость или... Ну, то есть... И так, бывает и на прямые пьют, то есть когда длинная прямая. То есть тебе нечем заняться. И попей водичку.
2: Так мы узнали, что в болиде есть свой кулер с водой.
1: Да. Ну что ж, а сколько стоит рул болида Формулы-1? Попробуй угадать.
2: Если болид достигает 15 миллионов баков стоимости, сколько руль может стоить? Не знаю. Десятку.
1: Десятку?
2: Да, 10 тысяч.
1: Рул стоит от 50 до 100 тысяч баксов. Примерно как однушка в Подмосковье. Подмосковье. Прикинь. Ладно, теперь к гонке в Мадриде. Но сначала напомним, что за кого болеет в нашем коллективе.
2: Давай, я за Шарля Леклера.
1: Так, Шарль Леклер приехал четвертым.
2: Девушка, которая уже стала женой. Анастасия, линейный продюсер, болеет за Ландо Норрис.
1: Ландо Норрис приехал третьим.
2: Андрей поддерживает Кими Антонелли, наш звукорежиссер.
1: Чуть позже к нему, да, вернемся.
2: Ну и ты выбрал Луиса Хэмилтона.
1: О, кошмарная гонка, конечно, у меня.
2: Для него?
1: Да, этот, отказались тормоза, поэтому он съехал. Сошел с дистанции. Вот. Ну что ж, тогда мы уже переходим к, как это называется?
2: Церемонии награждения?
1: Да, к подиуму, да. Ну что ж, на третьем месте, как я уже говорил, Ландо Норрис!
2: Настя, обязательно передадим эту информацию,
1: да?
2: Пока у нее медовые денечки.
1: На втором месте Макс Ферстаппен!
2: Знаю Макса, но за него никто не болеет, значит.
1: Безумный Макс, это фильм, это не гонщик. И на первом месте Кими Антонелли!
2: Андрей, опять?
1: Опять!
2: Во второй раз, вторую неделю?
1: Да, две победы подряд. Ну что ж, кстати, за 8 гонок до конца сезона уже почти нет сомнения, что чемпионом мира станет Кими, но посмотрим, время покажет. Следующая гонка уже через 2 недели в Баку. Ну что ж, всем зиба-зиба за внимание.

0: страны.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
7: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
8: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
9: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
10: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Радио DFM. DFM.
1: В Москве 8 часов.
2: Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Буяка, буяка, бонжур, абажур, димир. Почему воскресенье длится примерно 15 минут, а один понедельник около 3 недель? Почему? Если тебя тоже мучает этот вопрос, давай позитивно пострадаем вместе в шоу «Разбудилники».
3: Напомним здесь Катя Бодрова.
2: Да, диджей Саймон, черный пересок Балао, Мэрил Куланджа.
3: Тот самый Саймон. Каждый новый день – это возможность стать лучше. Согласен с этим выражением?
2: Согласен.
3: Но для того, чтобы стать лучше, нужно проанализировать себя предыдущего, ну, какую-то свою версию до.
2: Но
3: правильно?
2: Все познается в сравнении, да?
3: Да, и хорошо бы сравнивать себя с самим же, но вчерашним. Вот нашла классный вопрос, который можно задавать себе каждое утро, и тут же к нему прислушиваться. Какой совет ты бы дал себе вчерашним утром?
2: Ну, купи биткоин.
3: Нет, буквально вчера, Сай.
2: А вчерашний?
3: Да,
2: ну,
3: да.
2: Ну, обычно вчерашний повкуснее будет, да? Так, вчера. Вчера у нас день воскресенье, да? Не смотри гонку Формулы 1.
3: И тогда проснешься бодрым в понедельник.
2: Если бы я знал, что сойдет Льюис из этой гонки, именно с проблемой с тормозами, конечно. Ах, вообще, блин. А он, кстати, ехал на подиум, скорее всего, бы приехал вторым.
3: Эх. У меня, конечно, тема не гоночного болида. Я бы сказала себе, не ешь шаурму на ночь, Катя. И все будет в порядке. Сегодня будет жить полегче.
2: Все нормально?
3: Все нормально.
2: Тебе не надо никуда выходить, нет? Все нормально.
3: Но держусь
2: пока. Если что, поддержу, да.
3: Ладно.
2: Ну, не в прямом смысле, а именно мысленно.
3: Ну что, становимся и лучше, и бодрее день ото дня с помощью нашей пробушки. Группа ВКонтакте под последним постом. Вот где ее можно заказать. И, конечно, в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
2: Ну, Кать, ну в таком случае не надо больше тебя заставлять сегодня смеяться, нет?
3: Уж попробуй, пожалуйста.
2: Да? Надо?
3: Не надо.
2: Да, хорошо, тогда...
3: Поверь мне, не надо.
2: Да, сейчас уже смеяться не будем, а то сейчас будет курьезно. Ну что ж, это шоу
3: «Разбудилники».
2: Кать, держись.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат и диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Кому прямо сейчас мы устроим пробушку, узнаем. Заявки принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Ну, начнем с сообщения от Владимира. Оно довольно трогательное. Вот, он пишет: «Здравствуйте, дорогие радио, Катя и Саймон. Не могу без вас работать. Очень было плохо, пока вы были в отпуске. Взбодрите меня. Меня, пожалуйста, вы лучшие. Заряжаете меня на работу. Я настолько привязался к вам, что когда вы были в отпуске, мне было очень скучно работать. И даже были попытки слушать другие утренние шоу, и к нам он вернулся. Вот как нам приятно, да?
1: Очень приятно. Знаешь, я даже подумала, может, не будем больше в отпуск уходить после таких сообщений.
2: Или если будем уходить в отпуск, кусочки из шоу оставим.
1: Кусочки себя.
2: Да, оставим обязательно.
1: Имею в виду.
2: И причем город, где он живет, мы там вообще угораем до обеда. Вот он пишет. Да. Ну что ж, дружище, зиба-зиба, что ты есть. Нам очень приятно. Let's go, Владимир! Включи тусовку.

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Поздравьте моего крестного папу Сережу с днем рождения. Просят Макс, город Абинск.
1: Абинск?
0: Угу.
1: Я никогда не слышал.
0: В Краснодарском крае, насколько я знаю.
1: Красиво звучит.
0: Красиво.
1: Что, в Абинск поедем, Кать?
0: Погнали.
1: У нас список растет.
0: На юг России с удовольствием.
1: Вау, растет наш список каждый день, да?
0: Да-да-да.
1: Абинск, включи тусовку.
2: Опан, Гангнам Стайл.
1: Уу, Абинск.
2: Гангнам Стайл. Оп-оп-оп-оп.
1: Это Абинск Стайл. Это Абин Стайл. Ну что же, работаем дальше, кажется, да? Так, какое сообщение этот раз от девушки по имени Эвелина? Wow, what a beautiful name.
0: Красивая.
1: Эвелина пишет: доброе утро, разбудилники. Едем с мужем Игорем на работу. Пробки. Спасаемся вами. Хороший заряд настроения на весь день.
0: Доброе утро, разбудить моих спящих сусликов. Андрей и Лера, подъем. Томичи, просыпаемся. От Крис послание.
1: Let's go!

0: утекай.
1: Ага. А я готовлю другой трек. Предыстория. Мы же были на свадьбе недавно.
0: Это правда, буквально в субботу.
1: Да, и скажу, что свадьба меня уже преследует везде. И в эти выходные тоже поеду на другую.
0: Просто.
1: В субботу.
0: Ну, удачи твоему бюджету, Саймон. Что я могу сказать?
1: Не говори. Поэтому, давайте, вот потанцуем под самый-самый известный свадебный гимн, да, в России.

0: вот сегодня отправляется регистрировать свой брак. Наше поздравление.
1: Вау, Настя, если что, как бы мужа зовут?
0: Никита.
1: Никита. Настя, Никита, вот, с удачи. Любите друг друга, идите в одно направление всегда. Даже если один из вас не понимает, куда вы идете, идите вместе.
0: Идите пока подальше от работы, отдыхайте, да, наслаждайтесь собой, а да, мы пока без вас справимся.
1: Вас на работе никто не ждет, ни сегодня, ни завтра.
0: Очень мило. А зато мы ждем телефонные звонки в студию плюс 7-495-956-101-2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Пока под свадьбу плясали, мы не расслышали номер.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: О, плясать, и места мало. Зиба-зиба за внимание, это шоу
0: «Разбудим
1: Ключи тусовку».

0: Ради ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40. 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, салютики, ди-комьюнити. Это мы, живые будильники, будем быстрее питомцев, детей и ипотеки. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: А Наташица от кофе с камамбером. Катя Бодрова.
3: Знаешь про меня, фишечки. Обожает чай пуэрчик, диджей Саймон.
2: Ну что же, начинается игра «Фейканутые», где было придумано природное явление «Ураган из бывших».
3: Был такой. Не желаем никому. Дозвонился до нас Дима из Санкт-Петербурга. Дим, привет.
2: Вау.
4: Привет, привет.
3: Ну что, и Саймон, и ты. Ну, для Саймона Санкт-Петербург, извините, тоже родной город.
2: Очень родной.
3: Поэтому, ребята, по очереди. Скажите мне что-нибудь по-питерски. Давай, Сай. Как быстро определить, что ты из Санкт-Петербурга?
2: В Питере устроили мясо жареное.
3: То есть?
2: Ну, мясо, то есть на концерте, то есть помесились.
3: Только в Питере такое бывает, ладно.
2: Ну, так меня учили, пока я там в Питере жил, то есть устроить мясо.
3: Дима, у тебя? Ты когда кажешь, что ты из Санкт-Петербурга?
2: Сойти за местного.
4: Парадная. У нас парадная.
2: Парадная, конечно.
3: Парадная, поребрик. И, конечно же, не шаурма, а как у вас?
2: Шаверма.
3: Все, ладно, доказано. Вы из Санкт-Петербурга, Дмитрий. Переходим к игре «Фейканутые». Давайте придумаем, ребят, какие-нибудь выдуманные праздники. Мы же любим это дело. Пусть их будет больше, несуществующих. На это у нас одна минута. Придумываем по очереди. Озвучиваем, с кого начнем.
2: А, ну ты начнешь, ladies first, да? Вот, и вот мой брат от другой мамы из Санкт-Петербурга.
3: Дима.
2: А потом я закрою вот...
3: Это кольцо.
2: Я Неро Пеперончино.
3: Хорошо. А у нас одна минута, погнали, ребята. Так, выдуманные праздники. День благодарности дверному глазку.
2: Ух ты!
3: Я им пользуюсь, наверное, раз в год. Дверным глазком.
2: Принимаем. Дима?
4: У нас праздник попроще. Праздник ног. То же самое, что день ног, только праздник ног.
3: Воу!
2: А ты качаешься, да? То есть ты по залам?
4: Да, конечно. Чуть-чуть занимаюсь, да.
2: А мне рассказали, что день ног мало кто любит. Так, тогда у меня будет день шавермы.
3: Нормально, вкусно. Женский праздник, ой, все.
2: Ой, все.
3: Весь день. На все отвечает только так.
2: Дима.
4: Так, значит, это день, когда ты можешь рассказать самый свой длинный сон, и никто не может тебе отказать.
3: Отказать в этом.
2: Принимаем.
3: У меня есть подруга, которая все свои сны рассказывает на минут пять каждое аудиосообщение.
2: А я их не запоминаю вообще, так что...
3: Да, вот. А мы будет... помним, что тебе не особо-то и они снятся.
2: Да, не снятся уже в последнее время. Да. А у меня будет день ночного дожора. Это первое число января.
3: У меня чуть ли не каждый день такой праздник отмечается. Да. Слушайте, ребят, классно нагенерили. Я надеюсь, вы все записали. Будем отмечать.
2: Даже не заметили, как я проиграл.
3: Да, кстати, Саймон проиграл. Как всегда, тянет меня за собой. А значит, ты, Дима, на коне, на вершине этой цепочки побеждаешь и забираешь подарок от радио ДФМ.
2: И с тебя привет. У тебя есть секунд 8. Вот... передать.
4: Постараюсь уложиться. Хочу передать привет в Санкт-Петербург в 381-ю школу Кириллу Богданову. Ему сегодня исполнилось 7 лет.
2: Вау!
4: С днем рождения. Люблю тебя.
2: Кирилл, happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения Кириллу!
3: Кирилл, включи тусовку.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
2: What?
1: А не 40.
0: Реклама на Дифа.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, УГРН 12, 43, 54, 116.
5: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль центр 54, 54, 54. Успей купить выгодно до конца месяца.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Уйма, 160-18, Вологодская область, Вологда, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 12, УГРН 124-353, 0116.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: А чтобы качественное протезирование?
11: Это 32+.
10: И современная имплантация?
11: Да, это 32+.
10: И вылечить зуб любой сложности?
11: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Все смешалось в этой рубрике «Мэшапы Саймона». А именно, текст одной песни и музыка другой песни. Здесь мы с вами становимся свидетелями появления новых хитов.
2: Оу, yeah. Ну что ж, о красивой жизни сегодня пойдет речь.
1: Это мы любим.
2: Как гласит народная мудрость, красивая жизнь — это не только яхты, вилли и шпильки. Иногда красивая жизнь — это когда зарплата пришла, ипотека не списалась, а начальник ушел в отпуск. И кричишь: «Ву-ху!» Ну что ж, народ, лови мой новый мешап. Бандерас versus Blur. Про красивую жизнь. Ву-ху!
1: Слушай. Мы готовы.
2: Let's go.

0: Ну как тебе мешанина?
1: Потрясающая мешанина. Ну, красиво жить не запретишь.
0: Ну, это
1: как... А тебе не запретишь делать вот такие новые хиты.
0: Небольшой такой диссонанс, да? Когнитивный, да?
1: По первые секунды, да. А потом ты понимаешь, что так легло хорошо.
0: Слушай, обычно вот ву-ху, да, ассоциируется с безумной радостью, да? А давай по очереди перечислим обычные жизненные случаи, после которого хочется прокричать ву-ху!
1: Давай попробуем.
0: Давай.
1: Что, я начну?
0: Давай.
1: Собрался на работу, а потом вспомнил, что у тебя выходной.
0: Ой! Вау! Да, поймал бутерброд, падающий колбасой вниз.
1: Заслуженная реакция. Закрыл ипотеку.
0: Так, случайно включил фронталку и не напугал себя.
1: Действительно редкость. Или что-то может быть элементарное. Успел на автобус.
0: Или случайно включил фронталку, а у тебя нет тройного подбородка.
1: Это невозможно. Ну ладно, юху.
0: Вот так мы это видим. Ну что ж, играйте между собой, скоро будет такая игра в эфире. Ну, всем зиба-зиба за внимание. И сегодня, как не поверите, Бандерас затусились с Blur. Вот русская попса под английский рок.
1: И случилось нечто. А мы с Саймоном желаем вам сегодня побольше ситуаций, после которых вы скажете...
0: Уа-ху!

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальной

0: Часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Саммит». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
21: Эргоферон.
22: Мы всей семьей лечимся.
23: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
24: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
25: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Если ты не отвечаешь на телефонные звонки с незнакомых номеров, возможно, многое теряешь. Возможно, именно тебе пытается дозвониться Саймон и не может. Кому дозвонился на этот раз, скоро узнаем. Это рубрика «Пранки с Саймоном».
3: Ну что ж, наш линейный продюсер Настя вышла замуж в эту субботу.
2: И наше поздравление. Настя и Никита. В добрый путь.
3: О, да, поздравляем, конечно. Горка-горка. Мы с Катей вкусно ели. Ну, правильно?
2: Невероятно вкусно.
3: Очень вкусно ели.
2: Какой.
3: Тусовались. Но не поверишь, в эту субботу, 19 сентября, я гуляю на другой свадьбе. То есть фраза «горько-горько» мне еще долго будет сниться. Поэтому почему бы мне не устроиться работать в ЗАГС?
2: Уже пора.
4: Да.
5: Алла, здравствуйте, ЗАГС?
4: Да, здравствуйте.
5: А, здравствуйте, я хотел бы устроиться к вам на работу.
4: Вы шутите?
5: Не, правда, просто я креативщик.
4: Кто вы? Подождите, кто вы?
5: А, меня зовут Саймон, я просто хотел бы вместо...
4: Нет, вы сказали, что я работаю, кем вы работаете?
5: Я креативщик, я просто...
4: Это кто такой креативщик?
5: Креативщик, я это человек, который... Ну, фантазирует, он что-то такое новое всегда придумывает. Вот, допустим, вот, я послушал, как, ну, свадьба у вас проходит. И, ну, там сначала тетенька разговаривает. Ну, она пафосная, конечно, пафосная тетенька, которая, ну, читает напутствие жениху и невесте.
4: Да, я поняла,
5: но... И заставляет их расписываться в книжке.
4: Да.
5: Не знаю, мне кажется, это довольно как-то скучновато. Надо что-то такое, не знаю, замутить, реально интересно. Свадьба же ведь такой, ну, важный
4: событий. Вы меня не разыгрываете?
5: Нет. Я могу регистрировать и поздравить молодых. Я даже могу это делать даже в стиле рэпа. Ну, типа вот, эй, молодые, хочу вас поздравить. И на путь истины вас наставить. В семье жить нудно, будет трудно. Свободе капец, масти сожженный. Любви и счастья вам, молодожены. А теперь поцелуйтесь и обнимайтесь.
4: Ой, я даже не представляю, как это будет выглядеть. Вы меня простите. Нет, ну дело в том, что...
5: Вот еще есть такой вариант. Вот этот марш Мендельсона, да, там идет А у меня такой вариант. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот, и потом
4: но
5: еще.
4: Это тот же вальс, только в басовом ключе.
5: Я еще могу там. Ну, еще этот...
4: Не могу.
5: Как сказать?
4: Ну, нет,
5: извините, вместо еще этот... Обычно лимузины, ну, лимузины, да, сильно... Уже привычно, что у всех лимузин. А я предлагаю квадроциклы. Вот вместо... И еще вместо классических музыкантов. Я бы, не знаю, пригласил бы рэперскую банду какую-нибудь. Представьте, и там идет...
4: Нет, смотрите, вы же все это можете предлагать молодым на свадьбе продолжать делать, а здесь все-таки государственная регистрация, мы не можем здесь выбросить росписи, обмен кольцами, это не выбросишь слово.
5: Ну вот так я говорю, а теперь поцелуйтесь
4: под рэп
5: и обменяйтесь персиком.
4: Ой, нет, Саймон, я думаю, что это не тот вариант.
5: Ну я понял, а он замужный?
4: Я?
5: Да.
4: Конечно.
5: Ну а вот вам не было бы интереса, но там приезжайте в ЗАГС. А там выскакивает...
4: Я не представляю! Ну, я, наверное, был шок. Я вам честно говорю, я не представляю себе...
5: Но зато это будет приятный сюрприз, не знаю.
4: Но, ой, типа... нет, Сэм, в общем, звоните тогда или обращайтесь в областное управление ЗАГС.
5: А, это на интервью или уже прием на работу?
4: Ну, если я не знаю. Нет, я могу, конечно, дам вам телефон. Только ради бога не говорите, что я вам дала этот телефон.
5: Хорошо, хорошо, я ничего не скажу.
6: Вот это поворот!

0: страны.
1: Реклама на
2: Дифа.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Белджи X50 Plus. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
5: Автомасла «Вэкзит». Пошехонское шоссе 8А.
6: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
0: Тысяча автомобилей!
7: И один сайт. Martin.ru.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца сентября.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бум, шакалака. Hello, народ. Если в понедельник работаешь на все 100, то есть 10% проверяешь почту, 30% пьешь кофе, 60% вздыхаешь. Давай к нам на реабилитацию. Это эндорфин повышающее шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. И мы не договорили в предыдущем часе. Саймон в своей прекрасной рубрике «Мэшапы» Саймона презентовал нам классную работу про красивую жизнь, где саундтреком, скажем так, стал трек. Кто его презентует?
0: Blur, трек называется «Song 2». То есть песня 2. Вот так взяли и назвали песню. Трек номер 2.
1: Нам известен этот трек по названию «Ю-ху». И все-таки так много вещей, после которых можно воскликнуть то самое «Ю-ху». Поэтому я предлагаю все-таки поперечислять дальше.
0: Давай.
1: Какие твои версии?
0: То есть бывшая перестала писать? Тебе.
1: Продавец усомнился в том, что тебе есть 18 лет.
0: Вечно молодая, значит, да? Ну что ж, лег спать на 5 минут, а проснулся через 8 часов и выспался.
1: Ну это уже фау-фау-фау.
0: Ну зато выспался.
1: А, ну и конечно, гости на свадьбе нашей Насти, линейного продюсера, увидев Саймона за диджейскими вертушками. Ю-ху! Вот именно так мы тебя встречали.
0: Ну, такие треки были, конечно, неожиданные, да? Особенно, когда свадьба, места мало, да?
1: Свадьба пела.
0: Места мало. И еще бременские музыканты вообще туда
1: погоняли. Это было круто. Ну, удачно тебе еще потусоваться на следующую свадьбу, в следующие выходные. Надеемся, ты к нам вернешься. Ну, а вам, друзья, мы предлагаем заказать пробушку, группу ВКонтакте, наши мессенджеры, все там же, можно оставить имя, город и просьбу, кого конкретно нужно разбудить.
0: И напоследок. Ю-ху! Пошла Катя в магазин, круто одета, и по пути встретила Майорка. Это где?
1: Это далеко от Йорка. Это тоже было фау-фау-фау.
0: Но ты же, как я понимаю, с грязными волосами вышла, да?
1: Да, с грязными волосами, не накрашенным лицом. Встретила артист, который нравится. Такое себе.
0: Только вы это замечаете, со стороны не видно. Все.
1: Ладно, поверю.
0: Ладно, тут сегодня мы мытые, с мытыми волосами. Это шоу
1: «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы реализовывать ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом. Видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Оу, а нам пишет Евгений. Так, дорогие Кэтсай, как хорошо, что... А как хорошо, что вы у нас есть. Каждое рабочее утро слушаю вас. Без вас утро не утро. Разбудите всю Московскую область. Вау.
1: Будет сделано.
2: А, кстати, сегодня узнали, что...
1: Что?
2: Рул болида в Формуле-1 стоит как?
1: Как однушка в Подмосковье.
2: Подмосковье.
1: Руль болида Формулы-1. Ну, такие дела.
2: Просто рул, да. Ну что ж, поехали. Подмосковье, Московская область. Включите тусовку.

0: R&D. Yeah. Доброе утро, DFM, Катя, Саймон. Пусть понедельник станет легче, чем будильник в 7 утра. Пусть утро начнется с чего-то приятного. Привет из Красноярска. А ты рады?
1: Вау, а у нас будильник вообще-то просыпается в 4:30.
0: Да, поэтому, если у тебя будильник на 7, считай, повезло.
1: Это роскошь в нашем случае. Ну что ж, погнали.

0: словами, лучше подпевать, как мы знаем из последних новостей. Мы это делаем.
1: Да.
0: Из жюри.
1: Ну что ж, работаем дальше, да? Этот раз нам пишет Анастасия. Или Анастасия. Вот. Любимое радио, доброе утро. Поздравьте меня, пожалуйста, с днем рождения. Очень жаль, что я работаю в такой день. Разбудите меня, плиз. А то работать не могу.
0: Ну ты актер-актер. Отыграл.
1: Настя, happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения!
0: Тебя! А мы любим день рождения на работе праздновать. Больше подарков, больше внимания.
1: Молодец. Катя все переводит в позитив. А ты плачешь, не надо.
0: Здравствуйте, разбудите Арину из Пскова и передайте Модерну привет. Аринка написала. Я так понимаю, мы передаем привет жанру танцев.
1: Или...
0: Модерн.
1: Или вид искусства.
0: Передаем привет искусству.
1: Да, все.
0: Проснись.
1: Для искусства мы делаем все. Ну что ж, погнали. Ladies and gentlemen, дамы и господа, come on, давай, вперед!

0: И что-то громкое ждет нас впереди. Это игра «Наушники челлендж». Самая громкая из всего, что мы вам предлагаем.
1: И еще громче будет.
0: Отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляем любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова я буду озвучивать. Слышать, правда, будете только вы, а Саймон будет читать по губам эти слова в течение минуты. На чьем слове остановимся, тот победил, тот получит подарок от Radio DFM.
1: Oh yeah! Действуйте! Куча слов и больше шансов на победу. Welcome! Зиба-зиба за вниманием! Это шоу!
0: Разбудильники!
1: Дорогой, дорогая! Включи!

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: При комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Эй, привет, Уля, Барабуля, Дитасовка. Это антихрапное шоу «Разбудильники». Напротив меня антихрапунцел Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Начинаем битву зрения и слуха. Наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах. В личку можно было отправлять в том числе. Эти самые слова я буду озвучивать в эфире, только Саймон их слышать не будет. Будет пытаться прочитать по губам, что же я имею в виду. Начнем слово, остановимся, а играем ровно минуту. Тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ.
3: Угадай, какой трек я буду слушать сейчас.
4: Так-так-так. Ю-ху!
3: Не совсем. Это тому, кто обязательно надо подпевать, иначе он тебя обругает.
4: Ромки зверь.
3: Кто не видел видос, ты вкратце, расскажи вкратце.
4: Да, ребята, ну, Ром Зверь выступал на разогреве у Егора Крида, насколько нам известно. И реально искренне был обижен тем, что ему не подпевали.
3: А просто снимали телефон.
4: Просто снимали на телефон. Причем я Рому в этом поддерживаю. Да отложите вы уже, блогеры юные.
3: Ну, а где потом видос взят-то, если сам не снят?
4: Да. Ну, в общем, сэмоционировал, можно по-разному к этому относиться, но лучше ему подпевать теперь отныне.
3: И сам завирусился теперь, да?
4: Да.
3: Ну что ж, Рома, ну привыкай, вот такие времена, все снимается на телефоне.
4: Диджитализация.
3: Даже есть те, кто умудрились вообще снимать на калькуляторы, так что играем.
4: Ну что, Саймон громко ставит любимую музыку, подпевает Ромке, верю. А мы начинаем нашу игру. Смотри на мои губы.
3: Уже играем? Так?
4: Поэт.
3: Пуэр.
4: Поэт.
3: Поэт.
4: Да.
3: Поэт.
4: Молодец. Да,
3: да.
4: Область.
3: Облинск.
4: Область.
3: Опять.
4: Область.
3: Опять.
4: Область.
3: Опята.
4: Область. Область.
3: Ой-ой-ой. Следующее слово.
4: Свет.
3: Зверь!
4: Свет!
3: Звери!
4: Свет!
3: Зиверт! Нет!
4: Зверь!
3: Свет! Зверь! Сверк!
4: Сверк!
3: Сверк! Следующее слово!
4: Резинка! Резинка!
3: Чуть пошире губы!
4: Ре!
3: Ну ничего не понятно, Катя!
4: Резинка!
3: Ля!
4: Резинка!
3: Следующее слово!
4: Петрушка!
3: Петух! Как?
4: Петрушка.
3: Петушек, петушины.
4: Петрушка.
3: Петунья.
4: Нет.
3: Блин.
4: Мы запинали.
3: Ой-ой-ой. Вот это да.
4: Разошлось это под конец, конечно, я жду мы сейчас.
3: А что за слово интересное было?
4: Петрушка. Что сложного? Ты любишь укроп или петрушку?
3: По губам ты петух. Петух говорила.
4: По губам петух, а по факту петрушка.
3: Петрушка.
4: Какие еще слова были мимо? Свет. Свет. Почему-то тебе не далось это слово.
3: По губам не читается у вас свет вообще, не читается.
4: А вот поэт. Это ты чуть ли не
3: за секунду
4: справился.
3: Ну, я же с текстом работаю, поэтому поэт мне ближе, да.
4: Еще какое-то было слово, которое ты отгадал. Здесь молодец. Ну что, на петрушке закончили. Его прислал Виктор Сергеевич, попрошу. Именно так он назвал себя ВКонтакте. Поздравляем тебя, даем подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений. Невестку, снаху, тёщу и зятья.
3: Вот это поворот!
1: Реклама на Дифа.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500 920 500 920. Марафон.

0: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
1: Мосанавтор. Украина. 122-350-001-31-31.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Олла параболла, ди млечный путь. Если твое тело пришло на работу, а мозг оформил удаленку, пусть он и купит кофе и включит шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии наш кофеинолог и мемолог Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуще, а на мемогуще.
4: Что, наступил понедельник, время, когда мы обещаем себе точно заняться спортом. Звезды услышали и расскажут, какой ты вид спорта сегодня.
2: Окей. Овны.
4: Бокс. Вы настроены на романтический лад. Как и Майк Тайсон, вы идеальный ухажер.
2: Который когда-то откусил кусочку уха
4: своего соперника.
2: Да, Ивана Халифилд. Но бокс я люблю, я уважаю. Тилцы.
4: Автоспорт. У вас отличный держак и идеальная шпилька. Есть все шансы финишировать первым.
2: Дальше кто у нас? У нас близнецы.
4: Настольный теннис. Сегодня предстоит отбиваться от рабочих задач, как от мяча, который постоянно возвращается.
2: Ну, кстати, вчера состоялась гонка, да, в Мадриде. А там, где падок, там, где, ну, все команды размещаются, падок называется, местечко. Там хамон жарили и на падл играли.
4: И в падл.
2: Да, а, в падл, да, не на падл.
4: Да, в падл.
2: В падл, да. Как звучит, как в падла играли, да?
4: Именно так, поэтому надо аккуратнее со склонениями.
2: Понял.
4: В отношении этого вида спорта.
2: Так, раки, следующий.
4: Баскетбол.
2: О.
4: Вы ловко распределяете силы и задачи. Есть все шансы забить трехочковый.
2: О. Ты играешь в баскет?
4: Нет.
2: А я играю, кстати.
4: Я знаю. Ты даже ногу потянул не так давно. Поиграл 3 минуты и 3 месяца восстанавливался.
2: Да, потянул сухожилие. Короче, ну ладно, дальше у нас львы.
4: Фигурное катание. Сегодня хочется эффектного выхода и аплодисментов. Будьте готовы получить 6-0, то есть высший балл во всех сферах жизни.
2: Там, где все фигурно катаются, да? Так, девы.
4: Шахматы. Сегодня вы просчитываете ходы наперед, а всем недоброжелателям ставите шах и мат.
2: О, тоже уважаю шахматы. Виси.
4: Падал. Падай, играем падал. Вы настроены не столько заниматься спортом, сколько понтоваться. Звезды напоминают, не сделал фото, не было.
2: А, ну говорят, падал подливает жизнь. То есть продлевает.
4: Подливает. Масло в огонь, разве что.
2: Скорпионы.
4: Дайвинг. Поверхностные темы сегодня вас не интересуют. Вам нужно исследовать самую глубину.
2: О, я глубину очень сильно боюсь, так что до дайвинга еще так и не дошел. Стрелцы.
4: Ну а серфинг? Вы ловите волну событий. Если правильно поймать баланс, день понесет вас вперед с ветерком.
2: Какой серфинг? Я даже плавать не умею, Кат.
4: Я серфил один раз в жизни.
2: Да?
4: Так понравилось.
2: Круто. И насколько держалось? Пурсик?
4: Не совсем чуть-чуть. Я больше каталась, как собачка на 4 лапах.
2: Ну, кстати, там же есть вид спорта, где именно собаки садятся на серф.
4: Есть такое.
2: Ну что ж, козероги.
4: Марафон. Сегодня ваша сила в выдержке и длинной дистанции.
2: Водолей.
4: Тяжелая атлетика. На вас свалится большая задача, большой объем, чем обычно, но вы из тех, кто спокойно берет этот вес и поднимает без лишнего шума.
2: А что рыбам?
4: Футбол.
2: О.
4: Девиз этого дня – сон для слабаков. Лига чемпионов сама себя не посмотрит.
2: Это да. Ну что ж, это все?
4: Угу.
2: А с минусы пускай...
4: Сегодня.
2: А, со мной пойдем в лес, да?
4: А,
2: окей. Ну ладно, это шоу «Разбудилники». Только что был мемоскоп. Всем зиба-зиба за внимание.
0: На

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АОС Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Выходные закончились, а вместе с ними и список рекомендованных фильмов от Саймона. Поэтому свежий выпуск рубрики «Киносай» и новый список.
2: Да, сегодня в «Киносай» два фильма о большой любви. А если выбираешь кино дольше, чем длится сам фильм, помогу с подборкой в мессенджере DJ MC Simon. А первый фильм о большой любви – это безумная комедия с участием мужа Дуа Липы.
1: Серьезно?
2: Да, Каллум Тернер. Помнишь, да? Недавно же гуляли на свадьбе, да?
1: Мы, они, к сожалению, нет.
2: И мы, и они тоже. Так, называется фильм «Всего одна ночь».
1: Не смотрела. Новенький?
2: Да, свежак. Комедия в стиле «Судная ночь». Но «Судная ночь» смотрел?
1: Нет.
2: Воу!
1: Тот самый друг, который на вопрос «А это ты видела?» Нет.
2: Короче, представь себе, да, мир, где запрещено любые чики-пуки и близкие отношения до свадьбы.
1: Ага, представила.
2: Но раз в год закон отменяют ровно на 12 часов.
1: Боюсь представить.
2: И понеслось, короче, веселье по трубам. Короче, «Судная ночь» именно с либидо. «Судная ночь», если ты не смотрела, это, ну, по такой же схеме, только там разрешено вообще совершать любое преступление в течение 12 часов.
1: Слушай, сюжет, конечно, жестковатый,
2: да, это
1: но
2: жесть.
1: Очень интересный.
2: То есть рабочий день заканчивается, если запирается дома. Ага. А в этом фильме всего одна ночь, после 6 вечера начинается везде такое, что вообще...
1: Развлечение на вечер найдено под названием «Всего одна ночь».
2: Так, следующий фильм. Но второй кинчик о большой любви – это триллер и фантастика под названием «Soulmate».
1: Что бы это ни значило.
2: Тоже не смотрела?
1: Нет.
2: Фильм 18+. И, кстати, как и предыдущий, кстати. В стиле триллера «Меган». «Меган» — это с искусственным интеллектом фильм. Ты не смотрела тоже, да?
1: Нет.
2: О, слушай, ну, я помогу тебе с
1: подборкой. Ты уже риторические вопросы. Можешь не спрашивать, смотрела я или нет.
2: По сюжету, вот разработчик подписывается на тестирование новейшей красивой андроид-компаньонки. С искусственным интеллектом. По ходу он начинает перепрограммировать ее, добавляя ей больше страсти, больше воли. И эксперимент блестящим образом выходит из-под контроля.
1: Я уж читала что-то подобное у Виктора Пелевина.
2: А, вот.
1: В его литературе.
2: А теперь кинчик уже есть.
1: С удовольствием посмотрю.
2: Да. Красивая.
1: Фантастика.
2: Вот компаньонка. А, кстати, компаньонка тоже другой фильм, тоже про то.
1: Тоже про то самое.
2: На эту же тему, да.
1: А ну, так... про это самое, про искусственный интеллект.
2: Да. И тоже про компаньонки. Ну что ж, это Soulmate. А предыдущий фильм был.
1: Всего одна ночь.
2: Да, так что смакуйте. 18+.
1: Приятного просмотра.
2: Да.

0: страны.
1: Реклама на
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы узнали, что только руль гоночного болида стоит как однушка в Подмосковье.
2: Да уж.
1: Подпевали песням группы «Звери», ну, чтобы не прилетело, на всякий случай.
2: Районы, районы.
1: И пытались устроить Саймона на работу в ЗАГС. Спойлер, не взяли.
2: Но зато телефон все равно дали.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят, когда на карту упало ЗП,
2: ю-ху! Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агвалао, Мерио Куланджа. Ди народ, желаю, чтобы сегодня деньги размножались быстрее, чем сообщения в рабочем чате, чтобы расходы стеснялись к тебе подходить, а зарплата заходила без стука и сразу разувалась. Ну что же, всем огненного дня. Я везде в соцсетях диджей МС Саймон. Обнял, приподнял, покружил и поставил на место. Пока-пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Определенную точку на карте выбрали у нас Софи Такер и Карлита. На Радио ДФМ послушали Манхэттен, отличный трек. Ну, слушайте, в каком бы месте каждый из нас сейчас не находился, мне кажется, нужно постараться как можно лучше и качественно настроить себя на этот понедельник, начало новой рабочей недели. Способы бывают разные. Сейчас кто-то скажет такие: кофе, кофе, кофе, кофе и только кофе. Но, как говорят ученые, которые проводили специальные исследования, один только запах кофе может улучшить настроение. И поэтому не обязательно даже пить, чтобы почувствовать себя лучше. Можно просто понюхать, вдохнуть этот чудесный аромат. Да, кофе — это, конечно, тема. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет. Включаем тусовку и делаем это в компании самых лучших. LMFAO, также Кайго и Медуза. Все они впереди. Будьте с нами.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
10: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла,

Вологде 70 72 82. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишь, знаете, уже дремота такая, ты уже сон в этом... Ай, стиралку не разгрузила!
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официального

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
19: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
20: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Ну а между прочим, в этом году треку «Won't Hold On» исполнилось ни много ни мало 20 лет. Отличная такая выдержка, согласен. Бобочник Рауру, огромное спасибо за эту работу. Но надо сказать, что и за продолжительные отношения сейчас тоже готовы платить. В России установили выплаты за долгий брак. Меры поддержки действуют пока только в 26 регионах. В стране нет единого закона, но субъекты федерации могут подобные выплаты устанавливать самостоятельно. Вот, пожалуйста, в Москве за долгий брак платят от 30 до 45 тысяч рублей, но самые большие выплаты в Челябинской области. Там за 50, 60 и 70 лет совместно жизни полагается выплата в 50, 100 и 150 тысяч соответственно. Ну, если вы сейчас не смогли пересчитать совместные годы на пальцах, до 50, 60 или 70 пока еще не дотягиваете, тогда есть к чему стремиться. Жить дружно и не ругаться. Выплаты — это мы любим. Это наши. Никогда не будут лишними.
2: Реклама на DFM.
3: 中国汽车的维修和保养
4: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ Вологде 70 72 82.

0: some of that.
1: We tryna get
0: some of that.
1: We going up.
0: We.

Белова, большой привет. Желаю вам хорошего продолжения этого понедельника. Если вы сейчас находитесь в столице и вот в ближайшее время не знаете, как провести, собственно, несколько часов, например, с удовольствием для себя, и самое главное, провести время с минимальными тратами, тогда имейте в виду, что бесплатная музейная неделя началась в Москве. Начинается она именно сегодня, с понедельника. Свободный вход в различные музеи и культурные места столицы будет доступен для всех всю эту неделю, поэтому ходите, получайте удовольствие, ну и потом, собственно, делитесь этим вайбом. А ходить я предлагаю все-таки под музыку, так будет гораздо веселее. Включаем тусовку. Далее в компании Jonas Blue, также Феликс Йен и Мадонны, Мартина Гаррикса. Они следующие. Радио DFM.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Шины «Вэкзист», Пашихонское шоссе, 8А.
3: В подарок? Пицца в подарок?
4: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
5: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
6: «Мосанавто». Украина. 122-250-001-31-31.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ». Вологде. 70-72-82.

0: Radio DFM. Радио DFM.
1: Совершенно правильно, мы тем временем не стоим на месте, правда не стоим, продвигаемся вперед. И вот интересно, найдутся такие, кто соскучился по классике. Есть такие люди, которые любят пересматривать, а есть такие люди, кто еще ни разу не смотрел. Да, обычно мы делимся на две категории. Вот, например, взять «Сумерки». Сейчас эта сага вновь в российском прокате. И согласно данным, с начала сентября картина собрала в кинотеатрах более 45 миллионов рублей. Ну, в принципе, неплохая сумма. И в связи с этим спрос на книги даже вырос практически на 150%. Тоже неплохо. Ну, слушайте, дорогие друзья, независимо, смотрели вы «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристиан Стюарт или нет, но у меня для вас есть такая небольшая загадка. Смотрели — справитесь. Не смотрели? Может быть, тоже справитесь.
2: У тебя бледная ледяная кожа. Твои глаза меняют цвет. Ты никогда не пьешь и не ешь. Я знаю, кто ты.
1: Как вы думаете, кто бы это мог быть? Ваше предположение. Может, воспользуемся подсказкой? Звонок другу, помощь зала. А? Ну ладно, самое время получить правильный ответ.
2: Вампир.
1: Интересно, были те, кто угадал? Если не угадали, тогда вам однозначно идти и смотреть «Сумерки».
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Да, учитывая, что именно сегодня, 14 сентября, отмечается день, и у меня все под контролем, я думаю, было бы неплохо в некоторые моменты все-таки добавить от самого контроля, но только, смотрите, особо там не перебарщивайте, ладно? Ну, в понедельник все лайтовенько должно быть, но после выходных вы сами это прекрасно понимаете. Кстати, все под контролем у нас утром, так как мы обычно попадаем в надежные руки сами на Кате, шоу «Разбудильники», вот именно в их компании у нас начинается каждый будний день, и это просто супер, это просто великолепно, замечательно. Особенно, знаете, мне нравится пробушка, которую они устраивают с целью разбудить тех, кто об этом очень сильно просит и кто просто не в состоянии это сделать самостоятельно с утра пораньше. Шоу «Разбудильники» слушаем завтра с 7 до 10 по Москве. Ни в коем случае не пропустите. Ну а пока я, Тимур Белов, снабжаю вас лучшими треками. Кто у нас впереди? The Second Voice, ППК, еще Медуза. Включаем тусовку вместе.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: рублей. Бизнесубыть.банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com/18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.

0: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну.
1: Шуршавый, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Нет, слоны не... Кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
2: Он просто в водичке стоял.
1: Ты уверена, что ты слона гладил?
2: А он... Мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: On DFM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ой, это у меня в глазах двоится.
10: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС.нефть. Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
11: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС.нефть.
12: Акция действует на все товары кафе и магазины, реализуемые на АЗС.нефть, за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.

0: Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холд. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио.

0: Радио DFM.
1: Немного лета, вот это осенний понедельник, Summer Jam на Радио DFM, прямо сейчас послушали. И если до этого момента, дорогие друзья, вы думали, что ничего не стоит коллекционировать, то я вам скажу, что стоит, потому что есть всегда вот шанс, такой замечательный шанс попасть в книгу рекордов Гиннесса, скажем так, залететь, как это сделала жительница Калифорнии Сьюзан. В общем, эта женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию лягушек, 13,5 тысяч предметов этой коллекции, и попала в эту самую книгу рекордов Гиннесса. Правда, для такой коллекции ей пришлось выкупить, она сказала там в интервью, отдельное помещение и потратить на это дополнительные деньги. Так что вот даже у коллекционирования есть какие-то свои, ну, я бы не сказал, что минусы. А может, мы просто будем в электронном виде что-то коллекционировать, а? Почему бы нет? Ну, вот я, например, уже начал фотографии счетчиков каждый месяц. Там такая коллекция, знаете, со всеми этими показаниями. Ладно, я уверен, что у вас тоже есть какая-то такая мини-коллекция чего-то. Я, Тимур Белов, вернусь к вам завтра. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. Это Радио DFM. Включайте тусовку вместе с нами и легкого понедельника.
0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: В подарок? Пицца в подарок?
5: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
6: Бутерброд? Всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
7: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
8: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
9: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
10: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM.
0: Радио DFM.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трая рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
19: Welcome back, and right now...
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: DFM.

0: них и вовсе исчезли сложные трудовые будни. В интернете вовсю обсуждают опыт предпринимательницы, которая сократила рабочий день сотрудниц, чтобы уже после обеда они спокойно могли заниматься детьми и просто жить, что называется, свою лучшую жизнь. По словам бизнес-леди, производительность и доходы компании при этом только выросли, а подчиненные стали работать более вовлеченно.
1: А что, так можно было, что ли?
0: Давно причем? Главное ведь КПД и стратегия, а не количество часов, которые ты просиживаешь в офисе. Ну и человек, по всей видимости, она тоже хороший. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Согласитесь, есть над чем задуматься.
2: DFM. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября.
2: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: тобой. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: же день, но только в прошлом. Итак, в 1939 году в Америке в воздух поднялся первый в мире вертолет, который, кстати, изобрел русский инженер Игорь Иванович Сикорский. А в 1959-м советский космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
5: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Поколение только что на радио DFM. Ну а что касается поколения Z, между прочим, то у зумеров наметился новенький тренд. Они начали ходить на свидания с самими собой. Да, это называется соло-дейтинг. Молодежь все чаще ходит в одиночку в кафе, музеи или на прогулки, чтобы, так сказать, отдохнуть от информационного шума и посвятить драгоценное время себе.
1: Ну, какие молодцы.
0: Конечно, внутренний диалог очень важен, чтобы узнать свои истинные потребности. Соответственно, лучший способ – это уединение. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогат и желаю вам легкого старта рабочей недели в нашей компании.
2: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: В кино 17 сентября, чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
13: Мамочке нужно ее оружие.
12: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. Натиск. Категория 18+.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
6: Мосанавто. УГРН. 122-250-001.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Metro.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных

0: Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
11: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
12: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Город. Деревня Харизна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день поедания большого сэндвича или шаурмы, либо же отпраздновать день смены своего имени и на вечерок в мессенджерах и соцсетях стать кем-нибудь другим.
1: Назовите меня просто. Бенджамин, Луи, Жерми, Симон, Серж.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
7: Автозапчасти для иномарок в «Экзит» Пашихонское шоссе 8А.
8: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 1000 человек приняли участие в уборке Вологды. Сегодня в Вологде начнут подключать отопление в жилых домах. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 1000 человек приняли участие в уборке Вологды. 12 сентября в Вологде прошла экологическая акция «Чистые игры» в рамках Евразийского кубка чистоты. Порядка 260 команд собрали и отсортировали более 900 мешков мусора на 6 городских локациях. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин подчеркнул, что «Чистые игры» дают участникам команд возможность внести вклад в охрану окружающей среды и научиться основам раздельного сбора мусора. Экологическая акция реализуется в рамках событийного проекта «Осень русского севера». Сегодня в Вологде начнут подключать отопление в жилых домах. Соответствующее постановление подписано главой Вологды Сергеем Жестянниковым и размещено на сайте администрации Вологды. Подключение всего жилого фонда пройдет в течение 5 дней. Большая часть домов будет подключена к теплу в первый день. В случае, если дом не подключен к теплу в указанные сроки, вологжанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Если УК не реагирует на жалобы, в Главное управление Государственного жилищного надзора по Вологодской области по телефону 23-01-76. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Чего в мире только не происходит. И пока ты об этом не знаешь, все вроде бы в жизни идет размеренно и своим чередом. Однако не в Америке, где обнаружили царевну-лягушку. Хотя, если быть точнее, царевну-лягушек. Женщина установила мировой рекорд, собрав 13,5 тысяч предметов, связанных с квакающими земноводными. И это не только банальные там фигурки или мягкие игрушки, но и одежда, и даже ювелирные украшения. Ну а чтобы их было где хранить, она, соответственно, купила для коллекции отдельный домик.
1: Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
0: Я же вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: 中国汽车的维修和保养。
1: ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.

0: как понять, что ты уже взрослый?
1: А-а-а.
0: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
2: И поймут друг друга с полуслова.
1: Пурга!
0: Пурген! Перец!
1: Пендел!
0: Перец!
1: Пендел! Следующее слово!
2: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Я

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Хончи Дичестрит в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
0: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: А дальше тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: города. При поддержке программы «Миллион призов».
1: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу, дорогие друзья, о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, приближается финал акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Принять участие в ней может абсолютно каждый. Кто в дни выборов с 18 по 20 сентября проголосует онлайн, либо при помощи терминалов электронного голосования на любом удобном избирательном участке. Отдаете свой голос, получаете от 1 до 50 тысяч призовых баллов. 1 балл равен 1 рублю.
2: Опачки.
1: Угу, заманчиво, согласен. А теперь, собственно, отвечая на вопрос, что же с этими баллами делать? А их можно обменивать. Записываем на что? На скидки в аптеках, спортклубах, магазинах, кафе и ресторанах, на оплату билетов в театры, музеи и даже зоопарк. А также баллами можно оплатить парковку, пополнить ими карту «Тройка» или же направить все на благотворительность.
3: Замечательно.
1: Ну вот и отлично. Все на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
8: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Сори, это Мадонна нам только что извинялась, друзья. Как и многие, я думаю, сегодня вообще первый рабочий день. Желание опоздать было немаленькое. И, кстати, не просто так. Прочитал здесь, что психологи заявили, мол, работа в понедельник, да еще и в пятницу, приводят к выгоранию и депрессии. Вот. Эти дни не подходят для сложных задач, по их мнению. Да что уж там говорить. Мне кажется, любой день не подходит для сложной задачи. Нам бы все время отдыхать и все время музыку слушать. Кстати, именно этим и продолжим заниматься здесь далее. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет, друзья. Поехали, послушаем трек «Magnetic».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Реклама на DFM.
2: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. КСТ автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
4: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82.
7: Радио ДФМ.

0: Don't Forget You. Да, друзья, забывать кого-то — это плохо, да и вообще о чем-то забывать точно не нужно. И в том числе не стоит забывать о том, друзья, что делает вас счастливее, чтобы, ну, понимать, куда двигаться, чем заниматься. Ну и, к слову об этом, ученые здесь недавно установили, что счастье все-таки в деньгах. Да, друзья, ну кто бы мог подумать. Видимо, им зарплату подняли, вот они к такому выводу и пришли. Рады за них, но не очень. Но зато довольны, что здесь можно абсолютно бесплатно послушать музыку, и мы этим продолжим заниматься. Надеемся, что вы с нами. Поехали, друзья. Напомню, кстати, что у нас еще и наше мобильное приложение есть, и сайт тоже, там есть наши интернет-станции, которые тоже нужно заценить. Будет минутка, обязательно послушайте.
1: Реклама на Автомасла Векзист. Пошехонское шоссе 8А.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Понедельник, 14 число. Хотелось бы, чтобы уже где-то хотя бы середина недели была, да? Но нет, друзья, понедельник, выходные прошли, начинаем работать. Но какие сегодня события еще отмечаются? Посмотрим вместе. Сегодня очень локальный праздник, не знаю, как он сюда попал. День садовода в Ульяновской области, друзья. Вот для этих 6 человек, конечно, ребята, мы с вами. Также сегодня празднуется праздник междусобойщиков. Если где-то вы с друзьями собирались отдыхать и уже подумывали о том, чтобы слиться, не надо. Сегодня праздник такой. И еще день у меня все под контролем. Но это прекрасное состояние, которое меняется каждый раз, когда ты его осознаешь. Вот думаешь, все у тебя как надо идет, и сразу, да, все меняется. Поэтому, друзья, давайте не думать об этом, чтобы все под контролем оставалось, а лучше послушаем классную музыку. Впереди ее много. Всем огромный привет. Меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше.
1: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по супер цене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что...

0: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца сентября.
2: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ухима, 160-18, Володская область, Куракула, Дэбошевонское шоссе, здание 10, помещение 12, Фоглен, 124-350-3-0-1-16.
3: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
9: Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190, 200.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Но это тот самый день, когда хочется побольше отдыхать, и разные люди делают это по-своему, друзья. И некоторые вместо работы просто назначают совещание. Многим знакомы эти прекрасные часы, да, когда тебе надо на работу, чтобы послушать то, что тебя не касается, пару часов. Однако ученые выяснили, что совещание действительно полезное. Провели исследование и выяснили, у тех, кто посещает эти совещания, гораздо быстрее растут зарплаты. Так что неважно, как ты работаешь, главное, чтобы твою активную деятельность видела начальство. Эти устои с нами абсолютно всегда, друзья. Ну а то, что у вас в наушниках звучит, это уже дело второе. Далее здесь будут звучать Юль Погодин, Попов. Передавайте им привет. Наше вечернее шоу. Я же на этом моменте с вами, друзья, прощаюсь. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и классного вечера.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
5: ОИМАЛ, Волга, Окружный шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
8: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
9: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
10: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
11: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
13: А чтобы качественное протезирование?
14: Это 32+.
13: И современная имплантация?
14: Да, это 32+.
13: И вылечить зуб любой сложности?
14: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
15: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
16: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Ремонт отделения реабилитации в Вологодском областном госпитале ветеранов войн выполнен на 50%. В Вологде перекрыли пешеходный мост через реку Золотуху. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Ремонт отделения реабилитации в Вологодском областном госпитале ветеранов войн выполнен на 50%. На данный момент в помещениях отделения подготовлены полы, оштукатурены стены, протянута кабельная линия. На 50% готова вентиляция. В ближайших планах монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем отопления, установка сантехнического оборудования, отделочные работы и подготовка плитки. Отделение реабилитации будет работать в амбулаторном формате. В отделении будет работать психолог, врач по физической реабилитации, физиотерапевт и тренер по ЛФК. Ремонт учреждения осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Вологде перекрыли перекрыли пешеходный мост через реку Золотуху. Рабочие приступили к ремонту сооружения. Специалистам предстоит обновить покрытие моста и перильные ограждения. На финальных этапах благоустройства на мосту будет установлена подсветка «Звездное небо». Ожидается, что ограничения продлятся 2 недели. Ремонт – часть работы по преображению центра Вологды. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», программы губернатора «Стратегия 2.0» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда дождь, потому что если дождь, значит пробки и молния в такси, а это дорого и долго. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работу, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 14 сентября, это понедельник, новолетие, сегодня церковный Новый год. С праздником. А день слушания шорохов, день у меня все под контролем, праздник между собойщиков. Также сегодня у нас просто потрясающий день, день садовода в Ульяновской области. Почему именно в Ульяновской, непонятно, но вот из песни слов не выкинешь. Они себе вот праздник отдельный застолбили. А также Семен Лето проводит с 1 осенина Семен день. И еще сегодня день мелких неприятностей, поэтому мы решили выяснить следующее. Про что можно сказать мелочь, а неприятно? Вот вроде мелочь, а не... Когда собрал мусор и пакет рвется. Да. Вот мелочь, а неприятно. Когда пришел в гости в черном, а выходишь в шерсти белого кота. Вот. Когда сделал классный трюк, просто невероятный, никто не увидел. Если раньше человек падает, и все такие, ну, или спрашивают, как ты, что ты, то сейчас снял? Кто-нибудь это снял? Сразу первый вопрос. Когда встретил звезду в метро, а телефон разрядился и уже не сфоткаться.
2: Ой, точно.
1: А почему тебя не удивила звезду в метро? Так.
2: На другом сфокусировался.
1: Когда шкурка от сосиски сходит прямо с сосиской. Вот яйцо еще, когда чистишь, так же, да, пока до желтка не дойдешь, как будто бы оно и не чистится. Кстати, говорят, что это именно свежие яйца так себя проявляют. Вот, например, если яйцо свежее максимально, оно будет плохо чиститься. Если оно уже полежало какое-то время, то с этим все будет хорошо. Так что вот эта история воды холодной, еще какие-то такие шаманские ритуалы, они, в принципе, могут и не сработать со свежим яйцом.
2: Новые джинсы, вот когда надел, выходишь на улицу, и сзади, вот, знаешь, вот это вот брызги грязные по колено. Вот мелочь, казалось бы, да, но неприятно. Или вот очередная такая ниточка вот на экране. Знаешь, что защитное стекло? Но все равно как-то мелочь, но неприятно, раздражает.
1: Еще неприятно, когда заказываешь свой размер где-нибудь в маркетплейсе, и не можешь натянуть его даже на коленку, понимаете? Ну, никак вообще не натягивается. И ты думаешь, это ты потолстел или это маломерка?
2: Это уже не мелочь.
1: Вот, ну это уже такая совсем неприятная история. Вроде мелочь, можно же спокойно перезаказать, но как-то неприятно. В общем, друзья, обязательно пишите, про что можно сказать мелочь, а неприятно, мы принимаем.
2: Ваши сообщения в группе Радио ДФМ ВКонтакте, канал в Максе и не только в Максе, там оставляйте свои комментарии. Номер для прямых сообщений 965-115-5-115. Ну и, конечно же, приложение Радио ДФМ, там тоже есть возможность написать в прямой эфир.
1: Ну, а лучшему сегодня полетит наш эксклюзивный подарочек от ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
13: On DFM.
15: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем, что нам говорят сегодня астрологи. В 10:22 утром стартанул 4-й лунный день, и до завтрашнего утра он будет актуален. В этот день полезно изучать собственное древо родословное, провести время в кругу семьи, навестить родственников, возможно, даже с которыми давно не виделись. Если такой возможности нет, все-таки понедельник, можно позвонить, спросить, как дела, пообщаться. День хорош для поиска информации. В остальном 4-й лунные сутки располагают к отдыху после напряженного 3-го лунного дня. Да, у нас понедельник, когда надо активничать, но по Луне считается, что в этот период как раз нужно отдохнуть. Теперь это важно делать на природе. Также в этот период могут сниться вещи, сны, имейте в виду. Так что внимательно смотрите за тем, что вам снится ночами. Подарите своей второй половинке романтический ужин. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Также день лучше провести в семье, мы об этом уже говорили. Далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы их любите, как вы о них заботитесь. Сегодня самый лучший день в лунном месяце для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. Тоже благоволит этот день и луна данной истории. Все свои усилия в работе лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. И не следует начинать новые дела. Увольняться с работы в этот день тоже не рекомендуется. И не самый лучший день для общения с начальством. Сегодня и партнеры, и работодатели могут быть заняты собственными проблемами и равнодушны к проблемам остальных. Поэтому проведение переговоров и совместное решение проблем лучше отложить на другой день. Вот такие дела.

0: А мы сегодня выясняем следующее.
1: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
0: Мелочи, а неприятно, это когда в троллейбусе держишься одной рукой за поручень, а в другую культурно хочешь чихнуть. Вот так вот неприятно. Мелочи, неприятно, когда ты едешь на дачу и на полдороге вспоминаешь, что забыл ключи дачи. Вот да, это такая самая страшная история. А еще страшнее, это когда ты думаешь, я выключил этот из розетки утюг или нет. Вот даже начинаешь тревожиться и все равно потом думаешь, нет, все-таки я выключил. Не могло же быть по-другому. Но это так потом тревожит, что легче вернуться и проверить, все-таки выключил или нет. Иначе можно испортить себе все выходные. А когда мороженое капает, а ты не доел еще и до середины. Кстати, с шавермой примерно такая же история.
1: Она сразу капает.
0: Поэтому специальный пакетик есть внизу. Не надо его снимать раньше времени. А когда в супе макароны разбухли, и он стал макаронной кашей...
1: Пустая фисташка, которую так долго открывал, а там оказалось внутри ничего. Когда хочется чихнуть, а тебе этот чих сбивают.
0: Вот, кстати, такое бывает. Ага. Между прочим, говорят, если вы хотите чихнуть и не получается, нужно посмотреть на свет. И сразу получается. Серьезно говорю, как-то это работает. Когда на работе всех похвалили, а про тебя забыли. Нет, ну это наглость. Я считаю.
1: Что это за...
0: Уже извините
1: это не
0: меня. Это уже просто гадство, я бы даже сказала. Не то чтобы мелочь. Когда жена досмотрела сериал без тебя. Когда купила арбуз, а он белый. Или розовый, но невкусный. Такой водянистый, противный. Поэтому надо стучать правильно. Значит, вообще, многие стучат по арбузу и даже не понимают, что они должны услышать. Нужно приложить арбуз к уху, постучать. И звук должен быть такой, как будто бы вот он внутри пустой. Арбуз.
1: Звенящий.
0: Такой звенящий, звонкий звук такой, прямо, извините за тавтологию, но тем не менее. В общем, именно такой он должен быть, чтобы оказалось, что арбуз действительно спелый.
1: Что-то арбузика захотелось.
0: Знаете ли, как говорится, в эфире не очень я вам рекомендую, потому что будете бегать туда-сюда, вы пропустите выход. Так, а мы, между прочим, пропускать ничего не хотим, потому что в самое ближайшее время поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните 8-495-956-101-2.

0: 中国汽车的维修和保养。
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца сентября.
4: Автохимия «Векзист». Пашихонское шоссе 8А.
5: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Проезд автомтики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Это Михаил из города Санкт-Петербург. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Михаил, мы рады вас приветствовать. Как ваш понедельник?
3: Отлично, просто. Еду, стою в пробке, ищу бензин. Все нормально.
2: Как у всех.
1: Ну, прямо сейчас, не знаю, найдете ли вы бензин, но у вас есть возможность найти нашу кружку DFM, которую мы вам обязательно отдадим, если ваша интуиция окажется высокой. На старт, внимание. Поехали.
3: Попробуем.
1: Правда, что жираф может достать языком до своего хвоста?
3: Нет.
1: Правда, что первый электроавтомобиль придумал Илон Маск?
3: Нет.
1: Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покорителя?
3: Покровителя или покорителя?
1: Покорителя. Но он же и покровитель.
2: Да, нет?
3: Я думаю, что да.
1: Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета?
3: Что еще раз?
1: Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета?
3: Да.
1: Правда, что парашют придумали раньше самолета?
3: Нет.
1: Так, что у нас получилось, коллега? Ну, давайте один вариантик можно исправить.
2: Какой-нибудь ответ хотите исправить, Михаил?
3: Да.
1: Какой?
3: Какой-нибудь исправим.
2: Давайте какой-нибудь.
1: Может быть, жираф, хвост, Килиманджаро?
3: Вот Килиманджаро, да.
1: Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покровителя? О, почему все время покровителя? У меня что-то сегодня, видимо, не то.
2: Какие-то оговорочки.
1: Так это, знаете, мне все-таки...

0: не так. Правда, что жираф может достать языком до своего хвоста? Да. Да, может, у него шея-то длинная. Правда, что первый электромобиль придумал Илон Маск? Нет. Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покорителя? Нет. Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета? Да. И правда, что парашют придумали раньше самолета? Да. То есть самолета нет, а как прыгать они уже придумали, да? Логично, логика. Да, еще раз аплодирую.
1: Михаил, поздравляем, у вас теперь есть наша фирменная кружка.
0: И, конечно, 10 секунд на все привет.
2: Спасибо большое. Обязательно. Передаю очень большой привет своей семье, огромной, Викульку, Максику, Никитке, Лизе, жене, Иришке, компании «Везуй», в которой я работаю, и всех люблю.
0: Ура! Радио DFM.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на Джак.

0: 8-926-20. Горпи. Деталидон.ру.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.

Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Ну что, друзья, мы сегодня выясняем, про что можно сказать мелочь, а неприятно. Вот, пожалуйста, когда учитель похвалил всех, а тебя забыл, ну, сегодня мы это уже вот про начальника говорили. Когда выходной у всех есть, а у тебя нет. Когда ты хочешь поспать в выходной, и тут перфоратором соседи начинают фигачить, вроде бы мелочь, но очень неприятно. Значит, когда муж нашел в своей осенней куртке 100 рублей, а в твоей куртке ничего не лежит, мелочь, а неприятно. Еще что есть?
1: Когда наушник в ухе не держится, ну вот совсем как-то не очень. Или вот мелочь, а неприятный, когда пришел на день рождения, а тортик не достался.
0: А когда поехал за грибами, все грибы находят, а ты нет. Вот это вообще, конечно, какая-то подлость вселенская, честно говоря. Так, еще, когда в магазине не делают скидку, мелочь, а неприятно. Когда стою в пробке, опаздываю, но, соответственно, когда стою в пробке, не опаздываю, но в пробке стою, а когда пробок нет, я, ну, короче, тут целая схема, в общем, какая-то неприятная.
1: Ольга написала, когда дали сдачу в магазине 500 рублей монетками. Представляешь, для Ольги это неприятная мелочь, 500 рублей монетками.
0: Когда глаза только накрасишь, и тут же хочется чихнуть. Вот это правда. И не то, чтобы это там прям супер мелочь. Вот вообще, на самом деле, очень многие мужчины спрашивают, почему женщины, когда красят глаза, открывают рот? Вот
1: да.
0: Есть такой вопрос, да? Типа, а зачем рот открывать? Потому что растягивается нижнее веко. И чтобы нижнее веко, реснички там накрасить, нужно растянуть, соответственно, вот это вот все, чтобы оно было аккуратно. Но фишка в том, что после этого ты чихаешь обязательно. Это просто закон подлости, ребят, честно вам говорю. И уже плевать, открывал ты рот, закрывал ты рот, все равно все вот так вот тебя пляп, и ты это пытаешься все убрать, в итоге у тебя, извините, синяки, как у алкашки. Ну, то есть, это просто какой-то кошмар. Еще вот сейчас, слава богу, мы ходим в салон, там у нас шеллак, все остальное, а раньше мы там, ну, часто все красили сами по себе вот лаком для ногтей, делали маникюр, да, и вот тут чаще всего бывало, что ты аккуратненько стараешься, все уводишь, и тут или какая-то соринка, или какая-нибудь мошка, или что-нибудь обязательно прилетит, вот прям стоп, и причем тогда, когда он уже немножко начал подсыхать, понимаешь? Ну, то есть вот у женщин часто бывает такая история, когда вот мелочи неприятно. Еще не знаю, назвать ли это мелочью, а неприятно, это когда ты намылил волосы и отключили воду. Но это уже не мелочь.
1: Это очень неприятно.
0: Это совсем неприятно, я бы сказала. Так, когда едешь на машине, а у тебя везде красный свет. Хорошо, когда зеленый, да? Вот так было бы всегда. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам свои фантазии, свои мысли, может быть, какие-то жизненные воспоминания по этому вопросу. И мы с удовольствием отдадим кому-нибудь подарок уже совсем скоро.

0: пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха +13, ночью до +10. Завтра ожидается переменная облачность до +15 градусов, без осадков.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Друзья, сегодня мы с вами выясняем следующее.
1: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
0: Так, пожалуйста, когда куда-то опаздываешь, а окружающие как будто назло никуда не спешат и делают все супер медленно. Когда у тебя срабатывает будильник, да, срабатывает, а рядом лежащий муж никуда не торопится, у него, видите ли, выходной. Знаете, всегда, когда ты рано просыпаешься, ты завидуешь больше всего коту. Или собачки своей, которая вот просто лежит. И, ну, собаки в меньшей степени, потому что, скорее всего, ты с ней пойдешь гулять, да. А вот кот, это просто, он еще смотрит на тебя, типа, ну, давай, бездельник, иди, работай, на корм, идем, зарабатываем быстренько, все, торопимся. А сам продолжает спать уже на твоем месте. То есть ты нагрел для него, а он такой раз и все. Когда помыл машину, а утром дождь, с окнами, кстати, примерно то же самое, только помоешь окна и сразу дождь все заляпает. А когда проснулся раньше будильника на 5 минут, вообще-то эти 5 минут можно было еще поспать.
2: Вообще, кстати, кайф, когда ты просыпаешься за 5 минут или там за 10
0: будильника. Утром 5 минут, вот я заметила, знаете, можно увидеть еще 328 снов за эти 5 минут. Всего-то 5 минут, а ощущение, что вечность прошла. А вечером, например, ты их даже не заметишь. Как-то время, оно все-таки вариативно в этом смысле, ощущение времени, я имею в виду. Так, когда до мусорки осталось пару шагов, пакет порвал, сегодня обсуждали. Когда в отпуск взяла много купальников, а пришлось ходить в кофте. Когда на рыбалку вместо кукурузы случайно взяла фасоль. Такое тоже бывает. А, кстати, на фасоль кто-нибудь ловил? А может, оно нормально?
2: Без понятия.
0: А может, оно пойдет?
2: Ну,
0: вот,
2: в принципе,
0: кстати,
2: и перекусить можно.
0: Что-то мы, между прочим, практически никто не экспериментирует. Берем кукурузу всегда, там, перловку можем взять, да, еще ароматизированную и так далее. Ну, почему никто не ходит с гречкой? Она, кстати, тоже хорошо, мне кажется, будет на крючке висеть.
2: А если горошек?
0: Горошек, кстати, на горошек ловят.
2: Да?
0: Да, вот на горошек ловят. А вот на фасоль я прям не знаю, чтобы кто-то ловил. Ну, можно же попробовать. А представляете, если рыба такая сидела и кричала: фасоль, фасоль, фасоль. И тут ты действительно удовлетворяешь запросы клиента. И радостно совершенно получаешь чаевые в виде ее жизни. Ой, ужасно звучит, ладно. Ну, в общем, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать мелочи, а неприятно. Пишите нам ответы.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в канал Макс, и не только в Максе. Номер для сообщений 965-115-515. 15 и приложение Радио ДФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года. Выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас сегодня 4-й лунный день, и подробно о том, что можно сегодня делать, а что нельзя. Нельзя в 4-й лунный день рубить с плеча и принимать необратимые решения. Риск ошибки сегодня слишком велик. Поддаваться стадному инстинкту сегодня необходимо слышать только собственный внутренний голос и доверять ему. Игнорировать знаки тела, впутываться в клубок интриг, споров и сплетен. Взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас у каждого свой крест, и нести его нужно самостоятельно. Совершать траты под влиянием эмоций, купленные в порыве страсти, быстро разочаруют. И что можно и нужно делать в 4-й лунный день, это анализировать пройденный путь, оглянитесь назад, чтобы понять, куда двигаться дальше, проявлять дипломатию и мягкость, укреплять свой внутренний стержень через медитацию, через чтение, может быть, каких-то правильных книг, наводить порядок в мелочах, разбирая старые вещи или бумаги, вы структурируете свои мысли. Наполнять дом ароматом выпечки и уюта. Этот лунный день, кстати, благоволит домоседам в том числе. И очень важно сегодня, да, наверное, и всегда, взвешивать каждое слово, но сегодня это необходимо особенно. Сегодня звук обладает особой вибрацией, способной менять реальность. Поэтому все аффирмации только на позитив. Вот такие дела.

А про что можно сказать мелочь, а неприятно? Конечно, друзья, мы собираем ваши ответы. Вот какие у нас есть. Комар в комнате ночью. Да, и еще ты его приманиваешь, ждешь, когда вот он сядет на тебя, и начинаешь сам себя бить в надежде, что все, закончится этот писк. Но потом, через несколько секунд, после твоего собственного самоизбиения, ты слышишь его заново.

0: Мне очень неприятно, когда вот на потолке остается вот эта размазня после комара.
1: Может быть и такое тоже, да. Когда перепутал соль с сахаром, значит, мелочь, а неприятно, когда не дали 13-ю зарплату. Ну, знаете, это не мелочь, это все-таки целая зарплата. Когда тебе дарят два одинаковых подарка. Вот этот момент такой.
0: Сразу можно передарить, если что.
1: Особенно, когда тебе дарят то, что у тебя уже есть. Заноза, мелочи неприятно. Когда съел свой любимый десерт, а уже позже увидел, что срок годности-то там давно прошел. То есть, понимаете, это как 10-дневная сметана. Еще вкусно, но уже опасная. Так, маленький гвоздь. Неприятно, когда он в твоем колесе. Когда дождь начинается, а зонтик-то дома остался. Вот, кстати, как только возьмешь зонтик, дождя нет. Как только забудешь, обязательно пойдет. Когда наушники запутались, мелочи неприятно.
0: Когда он откусил самую первую пельмешку и сразу же обжегся.
1: Когда не можешь найти край скотча.
0: Ой.
1: Или вот знаете, когда ты пытаешься вот ниточку в игольное ушко вот как-то все-таки, чтобы вошло, и ты думаешь, боже, ну как-то раньше же это делали. Это, понимаете, раньше все хвастались, какой у человека там каллиграфичный почерк красивый и так далее. Сейчас все как курица лапой чего-то там нафигачат, и еще в моменте ты вспоминаешь, а как это вообще писать? То есть, представляете, насколько мы обленились, то есть мы все печатаем, и печатаем мы, кстати, сейчас все как стенографистки 70-х очень быстро, а вот писать мы как будто бы и разучились уже.
0: Иногда даже подпись как забываешь, как ты подписывался, расписывался вообще на документ.
1: Это точно. Когда ластик от карандаша не стирает, а только размазывает, когда собака погрызла твою любимую обувь. Ну и аванс, просто слово аванс. Мелочь, а неприятно. Видимо, не тот аванс, на который рассчитывал Максим. А когда пакет молока оказался дырявый.
0: Когда открываешь шоколадку, она вся белая. Когда в салате оливки с косточками.
1: Вот, да, такая вот мелочь. Когда покупаешь семечки и понимаешь, что они, оказывается, не жареные. Вот такое тоже, кстати, бывает. Иногда ты не посмотришь, а там черным по белому написано «не жареное». Но вот как-то вот все, не замечаем такие вещи уже. Когда бутерброд падает маслом вниз. И тут вот у нас мелочи, а неприятно. Александр описал титьки своей жены. Я не знаю, я надеюсь, она сейчас нас не слышит. Мы фамилию его не скажем, потому что иначе она точно поймет, откуда ветер дует. А мы, как говорится, за то, чтобы браки сохранялись в любом случае.
0: Александр, эта мелочь всегда приятна. Всегда.
1: Ну что, дорогие друзья, мы совсем скоро с вами продолжим обсуждать эту тему. И, кстати, уже скоро будем бомбить финалочку, так что у вас еще есть шанс написать что-нибудь интересное и получить этот подарок самостоятельно.
2: Реклама на Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
5: ООО «Санавто». УКРН. 122-250-001.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: время мы уже будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. Итак, стук сердца издают сердечные клапаны при открытии и закрытии. Вроде как-то звучит естественно, но как-то жестковато. В Китае законом запрещено петь под фонограмму. Молодцы!
1: Правильно.
0: Молодцы! Надо туда несколько наших певцов отправить, посмотреть, как они живьем будут петь. Горбы верблюда запасают жир. Ребро монеты называется гурт. На Филиппинах развод запрещен законом. Все. Что-то не нравится. Да, все, живи. Выбрал, живи. Это такая судьба, значит, у тебя. В средние века черный перец считался дорогим предметом роскоши. В Японии, кошки считаются по их мифологии противными и злыми существами. Это нещадие зла. Мы с ними, конечно же, не согласны.
1: Не мишечки.
0: Конечно, нет. Мурчащий котик, что может быть приятнее? Чем старее яйцо, тем

пауки и даже медузы. Когда человек счастлив, он наслаждается музыкой, когда грустный вникает в текст песен. Храпящие люди видят сны намного реже, чем те, кто не храпит. И более 70% людей чистят зубы меньше минуты. Ну, я думаю, достаточно, наверное, на эту секунду. Дальше у нас уже будут последние сообщения по теме. Будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, подбомбим финалочку.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая, пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС. «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru.

0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте!
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что...

0: On DFM. Камон, друзья, прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто забирает наш эксклюзивный подарок от DFM. И, конечно же, напоминаем тему.
1: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
0: Когда на телефоне осталось одно деление, а зарядки с собой нет, и тут еще обязательно кто-нибудь позвонит, очень-очень важный, с кем необходимо было поговорить. Чаевые 0,0001% от общей суммы, или когда вообще не оставляют чаевые, это нам пишет Максим, который работает официантом. Когда в эфире зачитали твое сообщение, а ты его прослушал. Так, когда едешь в общественном транспорте, в час пик 35-градусную жару с закрытыми окнами, и еще от кого-нибудь супер неприятно пахнет, мелочь, а капец как неприятно. Мошки летом, все, мелочь и неприятная мелочь. Когда открыл кошелек, а там одна мелочь, и неприятно так сразу становится. Когда пошел в магазин за солью, которая была необходима, очень нужна, возвращаешься обратно с 5 полными пакетами всякой всячины, разбираешь и понимаешь, что соль-то ты как раз и забыл купить. Купил конфеты, а они прилипли к обертке, особенно шоколадные, если они растаяли, и ты весь потом в этой шоколадной грязи. Фу! Мелочь, а неприятно. Когда будильник мужа разбудил всю семью. Когда отстоял очередь на кассу и вспомнил, что кошелек-то оставил же в машине. Когда в свой выходной без будильника просыпаешься рано утром, хотя нет никаких запланированных дел, ну вот как-то вот подрываешься. Когда на огороде сорняки растут и растут, а все остальное нет.
1: Когда заказываешь кофе с собой, а крышечка, оказывается, очень плохо была закрыта. И Максим прислал опасное сообщение. Вот чем ближе распределение премии, конечно, тем надо быть добрее с начальником. Мелочь, а приятно, а неприятно, это мой низкорослый начальник.
0: Когда у соседей малина оказывается крупнее и вкуснее. Когда закатала банки с огурцами, а ночью они взорвались. Ну вот на самом деле взрыв банки ночью в тишине может звучать очень неприятно. Когда сорвал с куста спелую, сочную, здоровую с кулак малину, так смачно закидываешь ее в рот, а она с клопом.
1: Я прямо сейчас почувствовал вот этот вкус.
0: Ну, знаете, вы съели чей-то дом, в конце концов. Чью-то квартиру, понимаете? Клоп там только расставил мебель, телевизор. Может быть, уже гостей позвал, накрыл на стол, а вы тут его слопали. Еще, когда... Ну, тут всякое такое неприличное написано. Поэтому я думаю, что пора уже переходить к финалу.
1: Давайте сегодня зафиналимся. Сегодня это Алина получает наш подарок, фирменную кружку. Она прислала много сообщений. Вот некоторые из них, когда сметану открываешь, а фольга на крышечке рвется. Два рекламных ролика подряд, когда хочешь посмотреть видосик, когда заливаешь чай в пакетики, и шнурок с этикеткой попадает в кружку. Мелочь, а неприятно. Ну и такая классика. Стиралку запустил, один носок остался.
0: Ну, отлично. Давайте отдадим подарок наш сегодня. Заслуженно вполне оригинальные ответы. И, конечно же, друзья, мы желаем вам вечер понедельника провести хорошо, качественно, круто, чтобы завтра на работу, на трудовые подвиги, с новыми силами, чтобы вот сегодня вечером вас что-нибудь позитивно зарядило по полной программе. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, вот дорожное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Шины в Экзист. Пошехонское шоссе, 8А.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Порядка 70 фермеров представили свою продукцию на ярмарке в Вологде. В Кремлевском саду в Вологде завершается монтаж детской площадки. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 70 фермеров представили свою продукцию на ярмарке в Вологде. Ярмарка «Дары осени» состоялась на Кремлевской площади. Ее участниками стали фермеры из Кирилловского, Сокольского, Тарнакского и других округов области. Вологжане могли приобрести местные картофель и овощи, свежие лесные ягоды, ремесленные сладости и уникальные сувениры. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин отметил, что работа местных фермеров помогает сохранить здоровье вологжан и поддерживает экономику региона. Ярмарка прошла в рамках событийного проекта «Осень русского севера». В Кремлевском саду в Вологде завершается монтаж детской площадки. В областной столице продолжается благоустройство Кремлевского сада. На территории пространства практически готова детская площадка. На ней уложена резиновое покрытие и установлена большая часть малых архитектурных форм и игровых элементов. Специалисты продолжают обустраивать пешеходные маршруты. Также подрядчик занимается выравниванием ландшафта и вопросами озеленения. Кремлевский сад благоустраивают при поддержке компании «Фосагро», а также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: А теперь тусовка.
7: Где?
6: DFM.
7: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. On DFM.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Акумулятори в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: РПВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
2: Радио ДФМ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции.

0: 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦТЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
6: Мамочке нужно ее оружие.
5: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. ДФМ.
2: Yeah.

0: 2006 года. ООО ВВ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: ДФМ. Радио ДФМ.

0: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: И сам я выгорел.
1: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: some of that.
1: We tryna get
0: some of that.
1: We going.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.